дворик с форсом. А я чую, кружена округу. Я стелек дворик с форсом. Они чуют самотность, а я не чую.